этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает

0: Радио Infinity.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 746 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В четверг 27 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 и без осадков. В пятницу также дождей не ожидается и до плюс 20, в субботу без осадков и до плюс 21. В воскресенье резко похолодает до 13-15 градусов и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712
3: 105. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 26 августа отмечается Международный день актера. Театр – один из древнейших видов искусства. В древнеримских постановках, посвященных богу Осирису, спектаклях театра Кабуки и трагедиях греческих драматургов всегда участвовали актеры, которые примеряли на себя образы других людей и проживали чужую жизнь. Отношение к исполнителям ролей, занимавшимся фиглярством и кривлянием, в обществе всегда было неоднозначным. На Руси эту профессию долго считали нечистой. Бытовало мнение, что актеры знаются с дьяволом, с ними было не принято дружить и пускать в приличные дома. Христианская церковь не одобряла занятия актерским ремеслом, однако возвела в ранг святых одного из представителей профессии. Согласно легенде, актер 3 века Генезиус, играя в пародии на таинство крещения Иисуса перед императором Диоклетианом и другими политиками, неожиданно для себя уверовал во Христа. И именно в честь Генезиуса Римского и других представителей ремесла был учрежден этот праздник. Актер – одна из самых привлекательных и в то же время очень зависимых профессий. Получение роли обусловлено желанием режиссера, помощника по кастингу, продюсера в театральной или кинопостановке. Конечный результат актерской работы во многом определяется профессионализмом других участников процесса – костюмеров, операторов, осветителей и так далее. Во время празднования Международного дня актера устраиваются тематические вечеринки, на которых собираются коллеги, родственники и друзья исполнителей. Некоторые театры посвящают представления, идущие в этот день, памяти актеров и актрис, отдавших свою жизнь служению театра.
2: 26 августа началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за происхождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавать вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Бантани, названной так за ее богатую растительность. Потом Эндевор благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии Эндевор направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк «Развлечения». Развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900

0: всех знаков день станет достаточно напряженным. Потребуется огромная внимательность даже при выполнении самых легких заданий. Кроме того, сегодня повышается риск падения, бытовых ушибов и травм. Об этом не стоит забывать в процессе своей жизнедеятельности.
1: Звезды говорят.
2: Спокойствие овнов в этот день будет взбудоражено каким-то сенсационным известием. Полученная новость лишит вас способности выполнять свои служебные дела, и вплоть до вечера вы не будете заниматься ничем иным, как обсуждением этого удивительного события.
0: Тельцов сегодня ожидает большой успех в профессиональной сфере. Наконец, ваши прежние старания принесут положительный результат, и ваш начальник придет к выводу, что вы больше других сотрудников достойны назначения на руководящую должность.
2: Близнецы посвятят этот день какому-то оригинальному увлечению. Пока вы будете предаваться этой милой забаве, все действительно важные проблемы и дела пойдут наперекосяк, оставшись без вашего пристального внимания.
0: Ракам не следует поддаваться власти иллюзий. После утреннего пробуждения постарайтесь стряхнуть с себя остатки счастливого сна, примите контрастный душ, а затем целиком и полностью сконцентрируйтесь на работе.
2: Львам в этот день следует старательно избегать любого рода разногласия и конфликты. В процессе случайного спора вы рискуете зайти так далеко, что полностью утратите контроль над собой и опуститесь до рукоприкладства.
0: Девам сегодня необходимо соблюдать осторожность при употреблении блюд экзотической кухни. Чтобы посещение ресторана не принесло вам сильнейшего пищевого расстройства, прислушайтесь к тому, что говорит ваш собственный организм, и не идите на поводу у модных тенденций.
2: Весам в этот день предстоит потакать капризам своей второй половинки. Если вы откажетесь потворствовать слабостям любимого человека, уже этим вечером вас ожидает громкий конфликт и пара дней молчаливого игнора.
0: Скорпионы в этот день попытаются воплотить в жизнь какую-то грандиозную задумку. Многое из намеченного вам действительно удастся осуществить, однако в целом вам придется понять, что успех этого наполеоновского плана заключается в тщательной и неторопливой проработке всех мелких нюансов.
2: Стрельцы сегодня намеренно будут вступать в конфликты с первыми встречными. Причиной подобного поведения для вас станет внутренний комплекс, который вы постараетесь устранить, одержав победу в словесной баталии.
0: Козероги не смогут контролировать свое поведение. Сначала вы промолчите в момент, когда от вас будут ждать решительных слов, а вечером, погрузившись в депрессию, вы начнете потворствовать своему аппетиту.
2: Водолеям сегодня следует смиренно принять расхождение во взглядах со своей второй половинкой. Вы не вправе требовать, чтобы любимый человек полностью пожертвовал свое «я» ради ваших сиюминутных желаний и прихотей.
0: Рыбы проявят живой интерес к магии и

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 746 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В четверг 27 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 и без осадков. В пятницу также дождей не ожидается и до плюс 20, в субботу без осадков и до плюс 21. В воскресенье резко похолодает до 13-15 градусов и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа в Фленово. Заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа. Стоимость от 3050 рублей. 5 сентября. Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого. Стоимость 5990. 12 сентября. Селигер. Теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник и Ржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября. Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 42702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил установить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Соответствующий законопроект, который вносит на рассмотрение Нижней палаты парламента, цитирует РИА Новости. Законопроект вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации в области установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения. Уточняется, что в настоящее время законом установлена обязанность родителей содержать своих детей только до достижения им возраста 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные несовершеннолетние. Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета «Ру». Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. И в завершении выпуска британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. Об этом стало известно из публикации стриминг-сервисов. Артист, прославившийся благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», говорится в комментарии Хопкинса на сайте DK Classics. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них — кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан — это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна Geely. Но спросом в России пока не пользуются. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
6: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 746 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В четверг 27 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 и без осадков. В пятницу также дождей не ожидается и до плюс 20, в субботу без осадков и до плюс 21. В воскресенье резко похолодает до 13-15 градусов и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пылесос для мытья машины. Казалось бы, странно звучит, но компания Diosia представила портативную мойку C7, которая позволяет очистить автомобиль без шланга, большого объема воды и поездки на автомойку. C7 не использует струи воды под высоким давлением. Вместо этого он оснащен вращающимся губчатым валиком и системой Water Dust Circulation. Валик собирает грязь с кузова, а затем промывается чистой водой внутри устройства. Благодаря этому абразивные частицы не должны оставаться между валиком и лакокрасочным покрытием и царапать кузов. На полную мойку автомобиля, по данным разработчиков, требуется около 5 минут и всего 300 мл воды. Устройство весит чуть меньше 1,5 кг. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C примерно за 60 минут и обеспечивает до часа работы. Этого хватает на 6-8 моек. Валик рассчитан примерно на 150 использований, после чего его рекомендуют заменить. Производитель также заявляет, что C7 не требует моющего средства, не образует пену и не оставляет сточных вод. Отсутствие разбрызгивания позволяет использовать устройство на парковках, где полноценная мойка автомобиля может быть запрещена. При этом C7 не рассчитан на все виды загрязнений. Он лучше работает с ровными поверхностями и хуже подходит для глубоких щелей и элементов салона. Засохший после длительного пребывания на солнце птичий помет также может потребовать более мощной струи воды. При успешном завершении краудфандинговой кампании поставки должны начаться в ноябре. На этом пока все. Услышимся!

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всех знаков день станет достаточно напряженным. Потребуется огромная внимательность даже при выполнении самых легких заданий. Кроме того, сегодня повышается риск падения, бытовых ушибов и травм. Об этом не стоит забывать в процессе своей жизнедеятельности.
1: Звезды говорят.
2: Спокойствие овнов в этот день будет взбудоражено каким-то сенсационным известием. Полученная новость лишит вас способности выполнять свои служебные дела, и вплоть до вечера вы не будете заниматься ничем иным, как обсуждением этого удивительного события.
0: Тельцов сегодня ожидает большой успех в профессиональной сфере. Наконец, ваши прежние старания принесут положительный результат, и ваш начальник придет к выводу, что вы больше других сотрудников достойны назначения на руководящую должность.
2: Близнецы посвятят этот день какому-то оригинальному увлечению. Пока вы будете предаваться этой милой забаве, все действительно важные проблемы и дела пойдут наперекосяк, оставшись без вашего пристального внимания.
0: Ракам не следует поддаваться власти иллюзий. После утреннего пробуждения постарайтесь стряхнуть с себя остатки счастливого сна, примите контрастный душ, а затем целиком и полностью сконцентрируйтесь на работе.
2: Львам в этот день следует старательно избегать любого рода разногласия и конфликты. В процессе случайного спора вы рискуете зайти так далеко, что полностью утратите контроль над собой и опуститесь до рукоприкладства.
0: Девам сегодня необходимо соблюдать осторожность при употреблении блюд экзотической кухни. Чтобы посещение ресторана не принесло вам сильнейшего пищевого расстройства, прислушайтесь к тому, что говорит ваш собственный организм, и не идите на поводу у модных тенденций.
2: Весам в этот день предстоит потакать капризам своей второй половинки. Если вы откажетесь потворствовать слабостям любимого человека, уже этим вечером вас ожидает громкий конфликт и пара дней молчаливого игнора.
0: Скорпионы в этот день попытаются воплотить в жизнь какую-то грандиозную задумку. Многое из намеченного вам действительно удастся осуществить, однако в целом вам придется понять, что успех этого наполеоновского плана заключается в тщательной и неторопливой проработке всех мелких нюансов.
2: Стрельцы сегодня намеренно будут вступать в конфликты с первыми встречными. Причиной подобного поведения для вас станет внутренний комплекс, который вы постараетесь устранить, одержав победу в словесной баталии.
0: Козероги не смогут контролировать свое поведение. Сначала вы промолчите в момент, когда от вас будут ждать решительных слов, а вечером, погрузившись в депрессию, вы начнете потворствовать своему аппетиту.
2: Водолеям сегодня следует смиренно принять расхождение во взглядах со своей второй половинкой. Вы не вправе требовать, чтобы любимый человек полностью пожертвовал свое «я» ради ваших сиюминутных желаний и прихотей.
0: Рыбы проявят живой интерес к магии и оккультным наукам.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В центре отдыха «Ласточка» завершилась пятая заключительная смена этого лета. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым присутствовали на торжественном закрытии, где поздравили ребят с окончанием смены и пожелали ярких впечатлений, новых успехов и хорошего настроения перед началом учебного года. А особо отличившимся молодым людям вручили памятные подарки за активную участие в жизни «Ласточки». Дорогобужские спортсмены прекрасно выступили на открытом национальном чемпионате альтернативных федераций по пауэрлифтингу, доказав, что истинная сила не знает границ городов. Соревнования, прошедшие 22-23 августа в подмосковных Мытищах, собрали более 200 сильнейших атлетов со всех уголков нашей необъятной страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Турнир объединил мужчин, женщин, юношей, юниоров и мастеров, став настоящим праздником спорта. В этой напряженной борьбе за звание лучших выступили 4 дорогобужских атлета, занимающихся в спортивном клубе «Олимп» ПАО «Дорогобуж». Это тренер Марсель Искандеров и его воспитанники Николай Старцев, Артем Тарасенко и Ярослав Пономарев. Первым на помост вышел идейный вдохновитель команды, их наставник Марсель Искандеров. Выступив в номинации «Подъем штанги на бицепс стоя», он не просто занял первое место в своей возрастной группе, но и выполнил сложнейший норматив мастера спорта международного класса, что официально подтверждено удостоверением. Этот результат стал камертоном для всей команды. Следуя примеру тренера, безупречно отработали и его подопечные, каждый из которых поднялся на высшую ступень пьедестала в своей категории. Артем Тарасенко завоевал золото в жиме штанги лежа и также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Важно отметить, что этот еще один высокий спортивный результат принадлежит школьнику, для которого главные победы еще впереди. Николай Старцев уверенно первенствовал в дисциплине «Строгий подъем штанги на бицепс», выполнив норматив мастера спорта. Еще один юный участник команды Ярослав Пономарев вернулся домой с золотой медалью чемпионата и званием кандидата в мастера спорта по жиму штанги лежа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив «Студия вокально-инструментального искусства С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от Театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-961-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю. Реклама.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История Древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8-920-322-85-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

Новости. В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомню, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Паник.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанова заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тайбреке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open, в частности Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяцев. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты Салават Юлаева добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Ситуация с состоянием реки Велички в городе Сафоново вызывает обоснованное беспокойство жителей. На сегодняшний день видятся две основные проблемы. Первая – это периодическое появление в реке воды характерного серо-белесого цвета. Источник этого сброса пока не установлен. Вторая – поступление хозяйственно-бытовых стоков, в том числе из домов частного сектора, а также возникающих при подпорах на канализационных сетях. 18 августа были отобраны пробы воды в реке Велички. Согласно результатам лабораторных исследований, зафиксировано превышение допустимого показателя по запаху 5 баллов при норме не более 2 и по содержанию общего железа 0,78 мг на литр при норме не более 0,3 мг на литр. Показатели pH, содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов находятся в пределах допустимых значений. 15 и 21 августа с личным участием главы Сафоновского округа Антоном Кухаревым были проведены обследования берегов реки с целью обнаружения места поступления серо-белесых вод. На текущий момент установить источник не удалось. Администрация Сафоновского округа обращается ко всем неравнодушным жителям. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном месте сброса, видели момент появления серо-белой воды или располагаете фотографиями и видеозаписями, просим сообщить об этом в социальных сетях. Особенно важны точные дата, время и место наблюдения. Любая информация может помочь установить источник загрязнения. А 23 и 24 августа силами горводоканала были проведены работы по прочистке канализационной сети и устранению заторов. Такая работа будет продолжена в плановом порядке. Одновременно ведется работа по решению проблемы износа сетей водоотведения. Проектная документация на их реконструкцию разработана и получила положительное заключение экспертизы. В начале года из общего проекта были выделены два наиболее значимых участка с высокой степенью износа. Это участок напорной канализации от центральной канализационной насосной станции на улице Володарского до очистных сооружений и участок от центральной канализационной насосной станции до улицы Набережной. Заявка на финансирование реконструкции этих участков администрации подана. Ситуация не оставлена без внимания, обследование и необходимые работы будут продолжены. К другим новостям. В Сафонове может появиться новый медицинский центр. Речь идет об объекте на улице Первомайской, дом 62. В середине августа состоялись общественные обсуждения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. По их итогам решение было принято единогласно. Администрация Сафоновского округа впоследствии предоставила соответствующее разрешение для строительства медицинского центра. Подведены финансовые итоги первого полугодия в Сафоновском муниципальном округе. Доходы местного бюджета за 6 месяцев составили более 978 миллионов рублей, или 46,5% от годового плана. Из них свыше 313 миллионов рублей приходится на налоговые доходы, еще около 33 миллионов на неналоговые поступления. Объем безвозмездных поступлений превысил 632 миллиона рублей. Расходы местного бюджета за этот же период составили более 1 миллиарда 42 миллионов рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля бюджет Сафоновского округа исполнен с дефицитом порядка 64 миллионов рублей. Продолжается и культурная жизнь города. В Сафонове в третий раз прошел фестиваль «Южный». В этом году мероприятие заметно выросло в масштабах и получило международный статус. Программа объединила музыку, спорт, творчество и семейный отдых. В центре города работали мастер-классы, торговые и творческие площадки. На сцену вышли как местные коллективы, так и гости из других городов. В музыкальной части фестиваля приняли участие хорошо знакомые сафоновцам коллективы «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Эхос» и другие исполнители. Одними из главных гостей стали группы «Артерия» и «Анимация», а завершилась программа «Фаер-шоу». Организаторы отмечают, что число участников и зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. Хорошие новости из спортивной жизни. Сафоновская спортсменка Ольга Торочкина стала серебряным призером регионального этапа марафона «Земля спорта», который проходил в Рославле. Она заняла второе место в соревнованиях по силовому экстриму. Всего в марафоне приняли участие 255 спортсменов-любителей из 13 муниципальных округов. Сафоновский округ также представляли команды по футболу и волейболу. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.
1: Все мы изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции за исключением заведений общественного питания ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра.

0: возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов, о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 26 августа отмечается Международный день актера. Театр – один из древнейших видов искусства. В древнеримских постановках, посвященных богу Осирису, спектаклях театра Кабуки и трагедиях греческих драматургов всегда участвовали актеры, которые примеряли на себя образы других людей и проживали чужую жизнь. Отношение к исполнителям ролей, занимавшимся фиглярством и кривлянием, в обществе всегда было неоднозначным. На Руси эту профессию долго считали нечистой. Бытовало мнение, что актеры знаются с дьяволом, с ними было не принято дружить и пускать в приличные дома. Христианская церковь не одобряла занятия актерским ремеслом, однако возвела в ранг святых одного из представителей профессии. Согласно легенде, актер 3 века Генезиус, играя в пародии на таинство крещения Иисуса перед императором Диоклетианом и другими политиками, неожиданно для себя уверовал во Христа. И именно в честь Генезиуса Римского и других представителей ремесла был учрежден этот праздник. Актер – одна из самых привлекательных и в то же время очень зависимых профессий. Получение роли обусловлено желанием режиссера, помощника по кастингу, продюсера в театральной или кинопостановке. Конечный результат актерской работы во многом определяется профессионализмом других участников процесса – костюмеров, операторов, осветителей и так далее. Во время празднования Международного дня актера устраиваются тематические вечеринки, на которых собираются коллеги, родственники и друзья исполнителей. Некоторые театры посвящают представления, идущие в этот день, памяти актеров и актрис, отдавших свою жизнь служению театра.
6: 26 августа началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за происхождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавать вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Бантани, названной так за ее богатую растительность. Потом Эндевор благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии Эндевор направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
4: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нила Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: всех знаков день станет достаточно напряженным. Потребуется огромная внимательность даже при выполнении самых легких заданий. Кроме того, сегодня повышается риск падения, бытовых ушибов и травм. Об этом не стоит забывать в процессе своей жизнедеятельности.
1: Звезды говорят.
2: Спокойствие овнов в этот день будет взбудоражено каким-то сенсационным известием. Полученная новость лишит вас способности выполнять свои служебные дела, и вплоть до вечера вы не будете заниматься ничем иным, как обсуждением этого удивительного события.
0: Тельцов сегодня ожидает большой успех в профессиональной сфере. Наконец, ваши прежние старания принесут положительный результат, и ваш начальник придет к выводу, что вы больше других сотрудников достойны назначения на руководящую должность.
2: Близнецы посвятят этот день какому-то оригинальному увлечению. Пока вы будете предаваться этой милой забаве, все действительно важные проблемы и дела пойдут наперекосяк, оставшись без вашего пристального внимания.
0: Ракам не следует поддаваться власти иллюзий. После утреннего пробуждения постарайтесь стряхнуть с себя остатки счастливого сна, примите контрастный душ, а затем целиком и полностью сконцентрируйтесь на работе.
2: Львам в этот день следует старательно избегать любого рода разногласия и конфликты. В процессе случайного спора вы рискуете зайти так далеко, что полностью утратите контроль над собой и опуститесь до рукоприкладства.
0: Девам сегодня необходимо соблюдать осторожность при употреблении блюд экзотической кухни. Чтобы посещение ресторана не принесло вам сильнейшего пищевого расстройства, прислушайтесь к тому, что говорит ваш собственный организм, и не идите на поводу у модных тенденций.
2: Весам в этот день предстоит потакать капризам своей второй половинки. Если вы откажетесь потворствовать слабостям любимого человека, уже этим вечером вас ожидает громкий конфликт и пара дней молчаливого игнора.
0: Скорпионы в этот день попытаются воплотить в жизнь какую-то грандиозную задумку. Многое из намеченного вам действительно удастся осуществить, однако в целом вам придется понять, что успех этого наполеоновского плана заключается в тщательной и неторопливой проработке всех мелких нюансов.
2: Стрельцы сегодня намеренно будут вступать в конфликты с первыми встречными. Причиной подобного поведения для вас станет внутренний комплекс, который вы постараетесь устранить, одержав победу в словесной баталии.
0: Козероги не смогут контролировать свое поведение. Сначала вы промолчите в момент, когда от вас будут ждать решительных слов, а вечером, погрузившись в депрессию, вы начнете потворствовать своему аппетиту.
2: Водолеям сегодня следует смиренно принять расхождение во взглядах со своей второй половинкой. Вы не вправе требовать, чтобы любимый человек полностью пожертвовал свое «я» ради ваших сиюминутных желаний и прихотей.
0: Рыбы проявят живой интерес к магии, а

0: Новости спорта.
1: Славянский велогонщик Тадей Погачер, и он же лидер общего зачета, стал победителем 4-го этапа многодневной велогонки Вуэльта Испании. Причем Погачер опередил ближайших преследователей на этом этапе на 2 минуты 39 секунд. А в генеральной классификации его соотечественник, олимпийский чемпион Примош Роглич, который идет на втором месте, отстает от Погачера на 3 минуты 21 секунду. Раунд плей-офф Лиги чемпионов удивляет любителей футбола. Шотландский Селтик не смог выйти в основную сетку турнира, при том, что в первом матче шотландцы на своем поле обыграли австрийский ЛАСК со счетом 3-0. Но австрийцы смогли в основное время в ответной игре победить 4-1 и в экстра-тайме забить еще один мяч 5-1. И ЛАСК впервые сыграет в главном турнире. Вновь норвежский Буди Глимт побился в основную сетку, обыграв дома нидерландский Неймеген 3-0. У гостей уже на 3-й минуте был удален основной вратарь команды. И впервые в компанию сильнейших попал азербайджанский Сабах, который на своем поле в дополнительное время со счетом 5-2 одолел израильский ХПЛ из Бейершевы. Кстати, жеребьевка основного этапа турнира пройдет 27 августа в Монако. Бразильский футболист Савини перешел из Манчестер-Сити в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает пресс-служба Тоттенхэма. Срок соглашения не уточняется. Савини 22 года. В составе Манчестер-Сити он провел 84 матча во всех турнирах. За сборной Бразилии сыграл он 13 матчей и забил один мяч. Дуэт Серены Уильямс испанца Карлоса Алькараса вышел в четвертьфинал US Open в смешанном парном разряде, одолев в первом круге новозеландку Эрин Рутлиф и британца Ллойда Гласпула. Встреча продолжалась почти час, точнее 59 минут, и завершилась со счетом 5-3-4-1. По ходу встречи Уильямс и Алькарас не сделали эйсов, допустили 2 двойные ошибки и смогли реализовать 3 брейкпоинта из 5 заработанных. Олимпийские чемпионки и действующие чемпионки мира итальянки на проходящем женском чемпионате Европы по волейболу не просто обыгрывают на первом этапе соревнований всех подряд, но еще ни одной партии не отдали. В предпоследнем туре первого этапа турнира выиграли они 3-0 у Словакии. Это группа D. В группе C Нидерланды идут на первом месте, и в этом туре оранжевые обыграли в 3 сетах Испанию. В группе А Турция и Польша пока делят первую строчку. Полячки выиграли 3-0 у Словении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них — кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5 MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан — это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна Geely. Но спросом в России пока не пользуются. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Наш адрес в интернете — radioinfinity.rf.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомним, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В центре отдыха «Ласточка» завершилась пятая заключительная смена этого лета. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым присутствовали на торжественном закрытии, где поздравили ребят с окончанием смены и пожелали ярких впечатлений, новых успехов и хорошего настроения перед началом учебного года. А особо отличившимся молодым людям вручили памятные подарки за активное участие в жизни «Ласточки». Дорогобужские спортсмены прекрасно выступили на открытом национальном чемпионате альтернативных федераций по пауэрлифтингу, доказав, что истинная сила не знает границ городов. Соревнования, прошедшие 22-23 августа в подмосковных Мытищах, собрали более 200 сильнейших атлетов со всех уголков нашей необъятной страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Турнир объединил мужчин, женщин, юношей, юниоров и мастеров, став настоящим праздником спорта. В этой напряженной борьбе за звание лучших выступили 4 дорогобужских атлета, занимающихся в спортивном клубе «Олимп» ПАО «Дорогобуж». Это тренер Марсель Искандеров и его воспитанники Николай Старцев, Артем Тарасенко и Ярослав Пономарев. Первым на помост вышел идейный вдохновитель команды, их наставник Марсель Искандеров. Выступив в номинации «Подъем штанги на бицепс стоя», он не просто занял первое место в своей возрастной группе, но и выполнил сложнейший норматив мастера спорта международного класса, что официально подтверждено удостоверением. Этот результат стал камертоном для всей команды. Следуя примеру тренера, безупречно отработали и его подопечные, каждый из которых поднялся на высшую ступень пьедестала в своей категории. Артем Тарасенко завоевал золото в жиме штанги лежа и также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Важно отметить, что этот еще один высокий спортивный результат принадлежит школьнику, для которого главные победы еще впереди. Николай Старцев уверенно первенствовал в дисциплине «Строгий подъем штанги на бицепс», выполнив норматив мастера спорта. Еще один юный участник команды Ярослав Пономарев вернулся домой с золотой медалью чемпионата и званием кандидата в мастера спорта по жиму штанги лежа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства «С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Мус-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж». Возрастное ограничение 18+. Муз-лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.

0: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пылесос для мытья машины. Казалось бы, странно звучит, но компания Diosia представила портативную мойку C7, которая позволяет очистить автомобиль без шланга, большого объема воды и поездки на автомойку. C7 не использует струи воды под высоким давлением. Вместо этого он оснащен вращающимся губчатым валиком и системой Water Dust Circulation. Валик собирает грязь с кузова, а затем промывается чистой водой внутри устройства. Благодаря этому абразивные частицы не должны оставаться между валиком и лакокрасочным покрытием и царапать кузов. На полную мойку автомобиля, по данным разработчиков, требуется около 5 минут и всего 300 мл воды. Устройство весит чуть меньше 1,5 кг. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C примерно за 60 минут и обеспечивает до часа работы. Этого хватает на 6-8 моек. Валик рассчитан примерно на 150 использований, после чего его рекомендуют заменить. Производитель также заявляет, что C7 не требует моющего средства, не образует пену и не оставляет сточных вод. Отсутствие разбрызгивания позволяет использовать устройство на парковках, где полноценная мойка автомобиля может быть запрещена. При этом C7 не рассчитан на все виды загрязнений. Он лучше работает с ровными поверхностями и хуже подходит для глубоких щелей и элементов салона. Засохший после длительного пребывания на солнце птичий помет также может потребовать более мощной струи воды. При успешном завершении краудфандинговой кампании поставки должны начаться в ноябре. На этом пока все. Услышимся!

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинградской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Ситуация с состоянием реки Велички в городе Сафоново вызывает обоснованное беспокойство жителей. На сегодняшний день видятся две основные проблемы. Первая – это периодическое появление в реке воды характерного серо-белесого цвета. Источник этого сброса пока не установлен. Вторая – поступление хозяйственно-бытовых стоков, в том числе из домов частного сектора, а также возникающих при подпорах на канализационных сетях. 18 августа были отобраны пробы воды в реке Велички. Согласно результатам лабораторных исследований, зафиксировано превышение допустимого показателя по запаху 5 баллов при норме не более 2 и по содержанию общего железа 0,78 мг на литр при норме не более 0,3 мг на литр. Показатели pH, содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов находятся в пределах допустимых значений. 15 и 21 августа с личным участием главы Сафоновского округа Антоном Кухаревым были проведены обследования берегов реки с целью обнаружения места поступления серо-белесых вод. На текущий момент установить источник не удалось. Администрация Сафоновского округа обращается ко всем неравнодушным жителям. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном месте сброса, видели момент появления серо-белой воды или располагаете фотографиями и видеозаписями, просим сообщить об этом в социальных сетях. Особенно важны точные дата, время и место наблюдения. Любая информация может помочь установить источник загрязнения. А 23 и 24 августа силами горводоканала были проведены работы по прочистке канализационной сети и устранению заторов. Такая работа будет продолжена в плановом порядке. Одновременно ведется работа по решению проблемы износа сетей водоотведения. Проектная документация на их реконструкцию разработана и получила положительное заключение экспертизы. В начале года из общего проекта были выделены два наиболее значимых участка с высокой степенью износа. Это участок напорной канализации от центральной канализационной насосной станции на улице Володарского до очистных сооружений и участок от центральной канализационной насосной станции до улицы Набережной. Заявка на финансирование реконструкции этих участков администрации подана. Ситуация не оставлена без внимания, обследование и необходимые работы будут продолжены. К другим новостям. В Сафонове может появиться новый медицинский центр. Речь идет об объекте на улице Первомайской, дом 62. В середине августа состоялись общественные обсуждения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. По их итогам решение было принято единогласно. Администрация Сафоновского округа впоследствии предоставила соответствующее разрешение для строительства медицинского центра. Подведены финансовые итоги первого полугодия в Сафоновском муниципальном округе. Доходы местного бюджета за 6 месяцев составили более 978 миллионов рублей, или 46,5% от годового плана. Из них свыше 313 миллионов рублей приходится на налоговые доходы, еще около 33 миллионов на неналоговые поступления. Объем безвозмездных поступлений превысил 632 миллиона рублей. Расходы местного бюджета за этот же период составили более 1 миллиарда 42 миллионов рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля бюджет Сафоновского округа исполнен с дефицитом порядка 64 миллионов рублей. Продолжается и культурная жизнь города. В Сафонове в третий раз прошел фестиваль «Южный». В этом году мероприятие заметно выросло в масштабах и получило международный статус. Программа объединила музыку, спорт, творчество и семейный отдых. В центре города работали мастер-классы, торговые и творческие площадки. На сцену вышли как местные коллективы, так и гости из других городов. В музыкальной части фестиваля приняли участие хорошо знакомые сафоновцам коллективы «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Эхос» и другие исполнители. Одними из главных гостей стали группы «Артерия» и «Анимация», а завершилась программа «Фаер-шоу». Организаторы отмечают, что число участников и зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. Хорошие новости из спортивной жизни. Сафоновская спортсменка Ольга Торочкина стала серебряным призером регионального этапа марафона «Земля спорта», который проходил в Рославле. Она заняла второе место в соревнованиях по силовому экстриму. Всего в марафоне приняли участие 255 спортсменов-любителей из 13 муниципальных округов. Сафоновский округ также представляли команды по футболу и волейболу. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия. 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября. Санкт-Петербург. Северная столица. Петергоф. Царское село и знаменитая янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября. Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. дней. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематограф. Звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 700.

0: Новости спорта.
1: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тай-брейке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open. В частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяца. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяца. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты «Салават Юлаева» добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
1: Деньги дороги, как память.
2: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и спокойно покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-724-97-25.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 26 августа отмечается Международный день актера. Театр – один из древнейших видов искусства. В древнеримских постановках, посвященных богу Осирису, спектаклях театра Кабуки и трагедиях греческих драматургов всегда участвовали актеры, которые примеряли на себя образы других людей и проживали чужую жизнь. Отношение к исполнителям ролей, занимавшимся фиглярством и кривлянием, в обществе всегда было неоднозначным. На Руси эту профессию долго считали нечистой. Бытовало мнение, что актеры знаются с дьяволом, с ними было не принято дружить и пускать в приличные дома. Христианская церковь не одобряла занятия актерским ремеслом, однако возвела в ранг святых одного из представителей профессии. Согласно легенде, актер 3 века Генезиус, играя в пародии на таинство крещения Иисуса перед императором Диоклетианом и другими политиками, неожиданно для себя уверовал во Христа. И именно в честь Генезиуса Римского и других представителей ремесла был учрежден этот праздник. Актер – одна из самых привлекательных и в то же время очень зависимых профессий. Получение роли обусловлено желанием режиссера, помощника по кастингу, продюсера в театральной или кинопостановке. Конечный результат актерской работы во многом определяется профессионализмом других участников процесса – костюмеров, операторов, осветителей и так далее. Во время празднования Международного дня актера устраиваются тематические вечеринки, на которых собираются коллеги, родственники и друзья исполнителей. Некоторые театры посвящают представления, идущие в этот день, памяти актеров и актрис, отдавших свою жизнь служению театра.
2: 26 августа началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за происхождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавать вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Бантани, названной так за ее богатую растительность. Потом Эндевор благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии Эндевор направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

0: Дорожные новости.
1: В России начались продажи импортного бензина. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомним, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В центре отдыха «Ласточка» завершилась пятая заключительная смена этого лета. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым присутствовали на торжественном закрытии, где поздравили ребят с окончанием смены и пожелали ярких впечатлений, новых успехов и хорошего настроения перед началом учебного года. А особо отличившимся молодым людям вручили памятные подарки за активную участие в жизни «Ласточки». Дорогобужские спортсмены прекрасно выступили на открытом национальном чемпионате альтернативных федераций по пауэрлифтингу, доказав, что истинная сила не знает границ городов. Соревнования, прошедшие 22-23 августа в подмосковных Мытищах, собрали более 200 сильнейших атлетов со всех уголков нашей необъятной страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Турнир объединил мужчин, женщин, юношей, юниоров и мастеров, став настоящим праздником спорта. В этой напряженной борьбе за звание лучших выступили 4 дорогобужских атлета, занимающихся в спортивном клубе «Олимп» ПАО «Дорогобуж». Это тренер Марсель Искандеров и его воспитанники Николай Старцев, Артем Тарасенко и Ярослав Пономарев. Первым на помост вышел идейный вдохновитель команды, их наставник Марсель Искандеров. Выступив в номинации «Подъем штанги на бицепс стоя», он не просто занял первое место в своей возрастной группе, но и выполнил сложнейший норматив мастера спорта международного класса, что официально подтверждено удостоверением. Этот результат стал камертоном для всей команды. Следуя примеру тренера, безупречно отработали и его подопечные, каждый из которых поднялся на высшую ступень пьедестала в своей категории. Артем Тарасенко завоевал золото в жиме штанги лежа и также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Важно отметить, что этот еще один высокий спортивный результат принадлежит школьнику, для которого главные победы еще впереди. Николай Старцев уверенно первенствовал в дисциплине «Строгий подъем штанги на бицепс», выполнив норматив мастера спорта. Еще один юный участник команды Ярослав Пономарев вернулся домой с золотой медалью чемпионата и званием кандидата в мастера спорта по жиму штанги лежа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив «Студия вокально-инструментального искусства С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-960-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: была цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа. Стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого. Стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пылесос для мытья машины. Казалось бы, странно звучит, но компания Diaseo представила портативную мойку C7, которая позволяет очистить автомобиль без шланга, большого объема воды и поездки на автомойку. C7 не использует струи воды под высоким давлением. Вместо этого он оснащен вращающимся губчатым валиком и системой Water Dust Circulation. Валик собирает грязь с кузова, а затем промывается чистой водой внутри устройства. Благодаря этому абразивные частицы не должны оставаться между валиком и лакокрасочным покрытием и царапать кузов. На полную мойку автомобиля, по данным разработчиков, требуется около 5 минут и всего 300 мл воды. Устройство весит чуть меньше 1,5 кг. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C примерно за 60 минут и обеспечивает до часа работы. Этого хватает на 6-8 моек. Валик рассчитан примерно на 150 использований, после чего его рекомендуют заменить. Производитель также заявляет, что C7 не требует моющего средства, не образует пену и не оставляет сточных вод. Отсутствие разбрызгивания позволяет использовать устройство на парковках, где полноценная мойка автомобиля может быть запрещена. При этом C7 не рассчитан на все виды загрязнений. Он лучше работает с ровными поверхностями и хуже подходит для глубоких щелей и элементов салона. Засохший после длительного пребывания на солнце птичий помет также может потребовать более мощной струи воды. При успешном завершении краудфандинговой кампании поставки должны начаться в ноябре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 500.

673 машины. Чуть меньше половины из них кроссоверы К50 на базе Geely Manjaro. Почти столько же К40, он же Geely Atlas российской сборки. Спрос на седаны C50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5 MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 км. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан — это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна Geely. Но спросом в России пока не пользуется. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Инфинити.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Ситуация с состоянием реки Велички в городе Сафоново вызывает обоснованное беспокойство жителей. На сегодняшний день видятся две основные проблемы. Первая – это периодическое появление в реке воды характерного серо-белесого цвета. Источник этого сброса пока не установлен. Вторая – поступление хозяйственно-бытовых стоков, в том числе из домов частного сектора, а также возникающих при подпорах на канализационных сетях. 18 августа были отобраны пробы воды в реке Велички. Согласно результатам лабораторных исследований, зафиксировано превышение допустимого показателя по запаху 5 баллов при норме не более 2 и по содержанию общего железа 0,78 мг на литр при норме не более 0,3 мг на литр. Показатели pH, содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов находятся в пределах допустимых значений. 15 и 21 августа с личным участием главы Сафоновского округа Антоном Кухаревым были проведены обследования берегов реки с целью обнаружения места поступления серо-белесых вод. На текущий момент установить источник не удалось. Администрация Сафоновского округа обращается ко всем неравнодушным жителям. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном месте сброса, видели момент появления серо-белой воды или располагаете фотографиями и видеозаписями, просим сообщить об этом в социальных сетях. Особенно важны точные дата, время и место наблюдения. Любая информация может помочь установить источник загрязнения. А 23 и 24 августа силами горводоканала были проведены работы по прочистке канализационной сети и устранению заторов. Такая работа будет продолжена в плановом порядке. Одновременно ведется работа по решению проблемы износа сетей водоотведения. Проектная документация на их реконструкцию разработана и получила положительное заключение экспертизы. В начале года из общего проекта были выделены два наиболее значимых участка с высокой степенью износа. Это участок напорной канализации от центральной канализационной насосной станции на улице Володарского до очистных сооружений и участок от центральной канализационной насосной станции до улицы Набережной. Заявка на финансирование реконструкции этих участков администрации подана. Ситуация не оставлена без внимания, обследование и необходимые работы будут продолжены. К другим новостям. В Сафонове может появиться новый медицинский центр. Речь идет об объекте на улице Первомайской, дом 62. В середине августа состоялись общественные обсуждения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. По их итогам решение было принято единогласно. Администрация Сафоновского округа впоследствии предоставила соответствующее разрешение для строительства медицинского центра. Подведены финансовые итоги первого полугодия в Сафоновском муниципальном округе. Доходы местного бюджета за 6 месяцев составили более 978 миллионов рублей, или 46,5% от годового плана. Из них свыше 313 миллионов рублей приходится на налоговые доходы, еще около 33 миллионов на неналоговые поступления. Объем безвозмездных поступлений превысил 632 миллиона рублей. Расходы местного бюджета за этот же период составили более 1 миллиарда 42 миллионов рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля бюджет Сафоновского округа исполнен с дефицитом порядка 64 миллионов рублей. Продолжается и культурная жизнь города. В Сафонове в третий раз прошел фестиваль «Южный». В этом году мероприятие заметно выросло в масштабах и получило международный статус. Программа объединила музыку, спорт, творчество и семейный отдых. В центре города работали мастер-классы, торговые и творческие площадки. На сцену вышли как местные коллективы, так и гости из других городов. В музыкальной части фестиваля приняли участие хорошо знакомые сафоновцам коллективы «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Эхос» и другие исполнители. Одними из главных гостей стали группы «Артерия» и «Анимация», а завершилась программа «Фаер-шоу». Организаторы отмечают, что число участников и зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. Хорошие новости из спортивной жизни. Сафоновская спортсменка Ольга Тарочкина стала серебряным призером регионального этапа марафона «Земля спорта», который проходил в Рославле. Она заняла второе место в соревнованиях по силовому экстриму. Всего в марафоне приняли участие 255 спортсменов-любителей из 13 муниципальных округов. Сафоновский округ также представляли команды по футболу и волейболу. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета.ру. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: Новости спорта.
1: Славянский велогонщик Тадей Погачер, и он же лидер общего зачета, стал победителем 4-го этапа многодневной велогонки Вуэльта Испании. Причем Погачер опередил ближайших преследователей на этом этапе на 2 минуты 39 секунд. А в генеральной классификации его соотечественник, олимпийский чемпион Примош Роглич, который идет на втором месте, отстает от Погачера на 3 минуты 21 секунду. Раунд плей-офф Лиги чемпионов удивляет любителей футбола. Шотландский Селтик не смог выйти в основную сетку турнира, при том, что в первом матче шотландцы на своем поле обыграли австрийский ЛАСК со счетом 3-0. Но австрийцы смогли в основное время в ответной игре победить 4-1 и в экстра-тайме забить еще один мяч 5-1. И ЛАСК впервые сыграет в главном турнире. Вновь норвежский Буди Глимт побился в основную сетку, обыграв дома нидерландский Неймеген 3-0. У гостей уже на 3-й минуте был удален основной вратарь команды. И впервые в компанию сильнейших попал азербайджанский Сабах, который на своем поле в дополнительное время со счетом 5-2 одолел израильский ХПЛ из Бейершева. Кстати, жеребьевка основного этапа турнира пройдет 27 августа в Монако. Бразильский футболист Савиньо перешел из Манчестер-Сити в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает пресс-служба Тоттенхэма. Срок соглашения не уточняется. Савиньо 22 года. В составе Манчестер-Сити он провел 84 матча во всех турнирах. За сборной Бразилии сыграл он 13 матчей и забил один мяч. Дуэт Серены Уильямс испанца Карлоса Алькараса вышел в четвертьфинал US Open в смешанном парном разряде, одолев в первом круге новозеландку Эрин Рутлиф и британца Ллойда Гласпула. Встреча продолжалась почти час, точнее 59 минут, и завершилась со счетом 5-3-4-1. По ходу встречи Уильямс-Алькарас не сделали эйсов, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать 3 брейкпоинта из 5 заработанных. Олимпийские чемпионки и действующие чемпионки мира итальянки на проходящем женском чемпионате Европы по волейболу не просто обыгрывают на первом этапе соревнований всех подряд, но еще ни одной партии не отдали. В предпоследнем туре первого этапа турнира выиграли они 3-0 у Словакии. Это группа D. В группе C Нидерланды идут на первом месте, и в этом туре оранжевые обыграли в 3 сетах Испанию. В группе А Турция и Польша пока делят первую строчку. Полячки выиграли 3-0 у Словении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный, от 2 до 6 метров в секунду, ночью слабый. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 9,11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу характер погоды не изменится, переменная облачность, без осадков, ночью 8-10, днем 19-21. В субботу солнечно и до плюс 22, в воскресенье похолодает до плюс 16 и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них — кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близко электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан — это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна Geely. Но спросом в России пока не пользуется. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанова заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тайбреке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open. В частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяцев. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты Салават Юлаева добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
6: Деньги
4: Дороги как память.
5: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
4: Экономика должна быть экономной.
5: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В центре отдыха «Ласточка» завершилась пятая заключительная смена этого лета. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым присутствовали на торжественном закрытии, где поздравили ребят с окончанием смены и пожелали ярких впечатлений, новых успехов и хорошего настроения перед началом учебного года. А особо отличившимся молодым людям вручили памятные подарки за активную участие в жизни «Ласточки». Дорогобужские спортсмены прекрасно выступили на открытом национальном чемпионате альтернативных федераций по пауэрлифтингу, доказав, что истинная сила не знает границ городов. Соревнования, прошедшие 22-23 августа в подмосковных Мытищах, собрали более 200 сильнейших атлетов со всех уголков нашей необъятной страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Турнир объединил мужчин, женщин, юношей, юниоров и мастеров, став настоящим праздником спорта. В этой напряженной борьбе за звание лучших выступили 4 дорогобужских атлета, занимающихся в спортивном клубе «Олимп» ПАО «Дорогобуж». Это тренер Марсель Искандеров и его воспитанники Николай Старцев, Артем Тарасенко и Ярослав Пономарев. Первым на помост вышел идейный вдохновитель команды, их наставник Марсель Искандеров. Выступив в номинации «Подъем штанги на бицепс стоя», он не просто занял первое место в своей возрастной группе, но и выполнил сложнейший норматив мастера спорта международного класса, что официально подтверждено удостоверением. Этот результат стал камертоном для всей команды. Следуя примеру тренера, безупречно отработали и его подопечные, каждый из которых поднялся на высшую ступень пьедестала в своей категории. Артем Тарасенко завоевал золото в жиме штанги лежа и также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Важно отметить, что этот еще один высокий спортивный результат принадлежит школьнику, для которого главные победы еще впереди. Николай Старцев уверенно первенствовал в дисциплине «Строгий подъем штанги на бицепс», выполнив норматив мастера спорта. Еще один юный участник команды Ярослав Пономарев вернулся домой с золотой медалью чемпионата и званием кандидата в мастера спорта по жиму штанги лежа. Наша афиша, дорогие друзья, совсем скоро Дорогобуж отметит свой день рождения. В эту субботу, 29 августа, город приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать эту замечательную дату. В программе спортивные соревнования, детские мероприятия, выставки, мастер-классы, концерты и яркое вечернее шоу. Все подробности, время и места проведения мероприятий можно найти в афишах в интернете. В частности, с 17 до 22.00 пройдет вечернее развлекательное шоу, где выступят духовой оркестр ДШИ и народный коллектив ансамбль бытового танца «Старопляса» из деревни Озерище. С 18 до 19 часов выступление вокального коллектива «Счастливые цыгане» город Смоленск. С 19 до 21 часа образцовый хореографический коллектив «Ритм» город Сафоново. Солисты Центрального дворца культуры города Сафоново. Народный коллектив студия вокально-инструментального искусства «С-300» город Сафоново. С 21 часа до 22.00 артисты и коллективы художественной самодеятельности города Дорогобужа, фаер-шоу от театра уличного искусства «Суброза», город Смоленск. Место проведения – роща имени Юрия Гагарина. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля и работа детских аттракционов. Для удобства жителей будет организовано автобусное сообщение из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 15.30, обратно из Дорогобужа от остановки сельхозтехника в 22.30. Без возрастных ограничений. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пылесос для мытья машины. Казалось бы, странно звучит, но компания Diosia представила портативную мойку C7, которая позволяет очистить автомобиль без шланга, большого объема воды и поездки на автомойку. C7 не использует струи воды под высоким давлением. Вместо этого он оснащен вращающимся губчатым валиком и системой Water Dust Circulation. Валик собирает грязь с кузова, а затем промывается чистой водой внутри устройства. Благодаря этому абразивные частицы не должны оставаться между валиком и лакокрасочным покрытием и царапать кузов. На полную мойку автомобиля, по данным разработчиков, требуется около 5 минут и всего 300 мл воды. Устройство весит чуть меньше 1,5 кг. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C примерно за 60 минут и обеспечивает до часа работы. Этого хватает на 6-8 моек. Валик рассчитан примерно на 150 использований, после чего его рекомендуют заменить. Производитель также заявляет, что C7 не требует моющего средства, не образует пену и не оставляет сточных вод. Отсутствие разбрызгивания позволяет использовать устройство на парковках, где полноценная мойка автомобиля может быть запрещена. При этом C7 не рассчитан на все виды загрязнений. Он лучше работает с ровными поверхностями и хуже подходит для глубоких щелей и элементов салона. Засохший после длительного пребывания на солнце птичий помет также может потребовать более мощной струи воды. При успешном завершении краудфандинговой кампании поставки должны начаться в ноябре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: 26 августа отмечается Международный день актера. Театр – один из древнейших видов искусства. В древнеримских постановках, посвященных богу Осирису, спектаклях театра Кабуки и трагедиях греческих драматургов всегда участвовали актеры, которые примеряли на себя образы других людей и проживали чужую жизнь. Отношение к исполнителям ролей, занимавшимся фиглярством и кривлянием, в обществе всегда было неоднозначным. На Руси эту профессию долго считали нечистой. Бытовало мнение, что актеры знаются с дьяволом, с ними было не принято дружить и пускать в приличные дома. Христианская церковь не одобряла занятия актерским ремеслом, однако возвела в ранг святых одного из представителей профессии. Согласно легенде, актер 3 века Генезиус, играя в пародии на таинство крещения Иисуса перед императором Диоклетианом и другими политиками, неожиданно для себя уверовал во Христа. И именно в честь Генезиуса Римского и других представителей ремесла был учрежден этот праздник. Актер – одна из самых привлекательных и в то же время очень зависимых профессий. Получение роли обусловлено желанием режиссера, помощника по кастингу, продюсера в театральной или кинопостановке. Конечный результат актерской работы во многом определяется профессионализмом других участников процесса – костюмеров, операторов, осветителей и так далее. Во время празднования Международного дня актера устраиваются тематические вечеринки, на которых собираются коллеги, родственники и друзья исполнителей. Некоторые театры посвящают представления, идущие в этот день, памяти актеров и актрис, отдавших свою жизнь служению театра.
1: 26 августа началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за происхождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавать вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Бантани, названной так за ее богатую растительность. Потом Эндевор благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии Эндевор направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Донецкой области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Ситуация с состоянием реки Велички в городе Сафоново вызывает обоснованное беспокойство жителей. На сегодняшний день видятся две основные проблемы. Первая – это периодическое появление в реке воды характерного серо-белесого цвета. Источник этого сброса пока не установлен. Вторая – поступление хозяйственно-бытовых стоков, в том числе из домов частного сектора, а также возникающих при подпорах на канализационных сетях. 18 августа были отобраны пробы воды в реке Велички. Согласно результатам лабораторных исследований, зафиксировано превышение допустимого показателя по запаху 5 баллов при норме не более 2 и по содержанию общего железа 0,78 мг на литр при норме не более 0,3 мг на литр. Показатели pH, содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов находятся в пределах допустимых значений. 15 и 21 августа с личным участием главы Сафоновского округа Антоном Кухаревым были проведены обследования берегов реки с целью обнаружения места поступления серо-белесых вод. На текущий момент установить источник не удалось. Администрация Сафоновского округа обращается ко всем неравнодушным жителям. Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном месте сброса, видели момент появления серо-белой воды или располагаете фотографиями и видеозаписями, просим сообщить об этом в социальных сетях. Особенно важны точные дата, время и место наблюдения. Любая информация может помочь установить источник загрязнения. А 23 и 24 августа силами горводоканала были проведены работы по прочистке канализационной сети и устранению заторов. Такая работа будет продолжена в плановом порядке. Одновременно ведется работа по решению проблемы износа сетей водоотведения. Проектная документация на их реконструкцию разработана и получила положительное заключение экспертизы. В начале года из общего проекта были выделены два наиболее значимых участка с высокой степенью износа. Это участок напорной канализации от центральной канализационной насосной станции на улице Володарского до очистных сооружений и участок от центральной канализационной насосной станции до улицы Набережной. Заявка на финансирование реконструкции этих участков администрации подана. Ситуация не оставлена без внимания, обследование и необходимые работы будут продолжены. К другим новостям. В Сафонове может появиться новый медицинский центр. Речь идет об объекте на улице Первомайской, дом 62. В середине августа состоялись общественные обсуждения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. По их итогам решение было принято единогласно. Администрация Сафоновского округа впоследствии предоставила соответствующее разрешение для строительства медицинского центра. Подведены финансовые итоги первого полугодия в Сафоновском муниципальном округе. Доходы местного бюджета за 6 месяцев составили более 978 миллионов рублей, или 46,5% от годового плана. Из них свыше 313 миллионов рублей приходится на налоговые доходы, еще около 33 миллионов на неналоговые поступления. Объем безвозмездных поступлений превысил 632 миллиона рублей. Расходы местного бюджета за этот же период составили более 1 миллиарда 42 миллионов рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля бюджет Сафоновского округа исполнен с дефицитом порядка 64 миллионов рублей. Продолжается и культурная жизнь города. В Сафонове в третий раз прошел фестиваль «Южный». В этом году мероприятие заметно выросло в масштабах и получило международный статус. Программа объединила музыку, спорт, творчество и семейный отдых. В центре города работали мастер-классы, торговые и творческие площадки. На сцену вышли как местные коллективы, так и гости из других городов. В музыкальной части фестиваля приняли участие хорошо знакомые сафоновцам коллективы «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Эхос» и другие исполнители. Одними из главных гостей стали группы «Артерия» и «Анимация», а завершилась программа «Фаер-шоу». Организаторы отмечают, что число участников и зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. Хорошие новости из спортивной жизни. Сафоновская спортсменка Ольга Торочкина стала серебряным призером регионального этапа марафона «Земля спорта», который проходил в Рославле. Она заняла второе место в соревнованиях по силовому экстриму. Всего в марафоне приняли участие 255 спортсменов-любителей из 13 муниципальных округов. Сафоновский округ также представляли команды по футболу и волейболу. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 2-6 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: истории страны и мира. О главном.
1: 1 сентября 2027 года в России можно будет получать квитанции за услуги ЖКХ через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Чтобы не быть привязанными к бумажной платежке и не получать потом пени за просрочку, был введен новый механизм, с помощью которого квитанция приходит прямо в личный кабинет на госуслугах. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции за ЖКУ сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия, об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 9.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: 8/1. У заставы Ильича жил Степан Степанов по прозванию Каланча. Уважали дядю Степу и за рост, и за тату. Ультру слушал дядя Степа, слышно было за версту.
1: Ультра 100 Infinity.

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: общественной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный, от 2 до 6 метров в секунду, ночью слабый. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу характер погоды не изменится, переменная облачность, без осадков, ночью 8-10, днем 19-21. В субботу солнечно и до плюс 22, в воскресенье похолодает до плюс 16 и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-64-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-9.

прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода.